Орна. Орна ве може, може ве дат, ардуа на катан. Ден ден дино софа ла катино. Руце и луда бе Туркия, и ладим за сим хардуан. Дори дета мехир ши ла бейцим. Ала имам ба елди шамата, ала лахма джун шамата, ала бакишташ беш, galata sarai es, vata